0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешън Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
2: Эзо Ифонетис Тюркия. Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Амурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Esta é a Rádio Voz da Turquia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е, садай Тюркия.
18: Аңлават кынала Тюркия Оваза радиосы.
19: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глаз Тюркия.
2: Гидарре би амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

دوباره امتحان کن. میتونه اعتماد به نفس یک کودک رو تغییر بده.

0: та на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
3: Инджи Анкара, радио Садая Тюркия.
4: Да, Тюркия ганг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия скма.
7: Овода, Тюркия вину радиоса.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手 Mustafa 演唱的土耳其歌曲。

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Арсен Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

0: В начале коротко о новостях дня. Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сельчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы России. В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, которые продолжат оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
0: Президент Эрдоган объявил программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту и чипам. Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. На первом этапе мы отберем посредством централизованного экзамена 550 докторантов и обеспечим их подготовку в 20 исследовательских университетах, заявил Эрдоган. В течение следующих 5 лет власти рассчитывают привлечь в научно-технологическую экосистему страны около 3000 молодых исследователей. «Мы построим век Тюркии силой науки, технологий и нашей молодежи», – заявил президент. По словам президента Эрдогана, задача Тюркии заключается не только в использовании, но и в самостоятельной разработке и производстве технологий будущего. Президент подчеркнул, что власти продолжат курс на создание сильной, процветающей и полностью независимой Тюркии.
1: Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сельчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Выступая на фестивале Технофест Мави Ватан на военно-морской верфи Гёльджик, Байрактар отметил, что цель мероприятия – повысить осведомленность общества о значении концепции «Голубая Родина» и привлечь молодежь к разработке передовых технологий. По словам Байрактара, в мире происходят серьезные изменения глобального баланса сил и производства. При этом ключевую роль продолжают играть морские торговые пути и маршруты поставок энергоресурсов. В условиях этих преобразований особенно важно воспитать поколение, которое не потребляет технологии, а производит их. И более того, самостоятельно разрабатывает эти технологии, подчеркнул он. Отвечая на вопрос о влиянии Мекканского соглашения на оборонную промышленность, Байрактар заявил, что успехи Тюркии в этой сфере расширяют возможности страны и в области международного сотрудничества. Он отметил, что Байкар сегодня является крупнейшей в мире компанией по производству беспилотников и получает 90% своих доходов от экспорта, финансируя разработку высоких технологий за счет собственных средств. По словам Байрактара, технологический рывок турецкой оборонной промышленности способствует укреплению позиций страны в международных альянсах. Отдельно он остановился на развитии искусственного интеллекта. По словам Байрактара, Т3 активно использует искусственный интеллект и одновременно работает над собственной моделью Т3 AI. Он сравнил нынешнюю ситуацию с развитием беспилотной авиации. Тюркия пропустила первую волну развития мировой авиационной промышленности, однако впоследствии смогла войти в число лидеров в сфере беспилотников. Если мы сосредоточимся на технологическом переломе, то в долгосрочной перспективе, думаю, сможем даже опередить всех, сказал Байрактар. Технофест Мави Ватан проходит на верфи Гёлджик и продлится до 23 августа. Посетители могут увидеть корабли и подводные лодки ВМС Тюркии, образцы национальных технологических разработок и проекты участников конкурсов. Следующий Технофест пройдет в Шанлыурфе с 30 сентября по 4 октября.
0: Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Япония на протяжении многих лет не принимает итоги войны и пытается представить себя жертвой действий.

0: действий западных держав. Мы призываем Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток переписать бесчеловечные страницы собственной истории, сказала Захарова. Представитель российского МИД также возложила на Японию ответственность за агрессию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в годы войны и заявила, что сегодня Токио движется по опасному пути. На брифинге Захарова также затронула ситуацию вокруг Украины. Она обвинила украинские силы в атаках на находящуюся под российским контролем Запорожскую АЭС и заявила, что такие действия создают угрозу ядерной безопасности. Решение Евросоюза направить Украине доходы от замороженных российских активов Захарова назвала соучастием в террористических актах. Она также заявила, что Запад рассматривает Украину прежде всего как источник ресурсов. Отдельно представитель МИД России прокомментировала отношения с Сирией. По ее словам, Москва и Дамаск достигли договоренности о будущем российских баз в Хмеймиме и Тартусе, что должно придать импульс двусторонним отношениям. Захарова также сообщила о запуске прямого авиасообщения между Россией и Сирией.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, приглашения были направлены более чем 100 стран, а также 12 международным организациям. Среди наблюдателей ожидаются представители стран Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По словам Захаровой, МИД России совместно с Советом Федерации, Госдумой и Центральной избирательной комиссией намерен оказывать содействие иностранным наблюдателям во время их пребывания в стране.
2: В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Траурная процессия началась у больницы Аш-Шифа в городе Газа. В ней приняли участие тысячи палестинцев, а также представители политических и местных общественных кругов. Тела погибших, завернутые в палестинские флаги, захоронили на Баптистском кладбище в районе Зейтун на юге города. По имеющимся данным, погибшие были членами нескольких семей. Они погибли в декабре 2023 года в результате израильских ударов по их домам в городе Газа. Поисковые работы на руинах зданий продолжаются. Спасатели пытаются извлечь тела людей, остающихся под завалами после израильских атак. По данным Управления гражданской обороны Газы, работы значительно осложняет нехватка техники, оборудования и других необходимых ресурсов.
0: Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Шейбани и начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир в пятницу обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Как сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана, в главном штабе в пакистанском городе Равалпинди начальник штаба Мунир провел встречу с Ашибани и сопровождающей его делегацией. Согласно заявлению, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, региональную обстановку в сфере безопасности и возможности расширения двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Мунир указал на давние братские связи Пакистана с Сирией и изложил позицию Исламабада в отношении глобальной региональной стабильности. Он также подчеркнул важность сотрудничества и совместных усилий для решения общих проблем безопасности. Министр Шейбани, в свою очередь, высоко оценил роль пакистанских вооруженных сил в восстановлении регионального мира и стабильности. Стороны подтвердили приверженность укреплению двусторонних отношений и расширению взаимодействия в обороне и безопасности, говорится в заявлении.
2: Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, которые продолжат оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку. Президент США предупредил, что серьезные экономические последствия ждут любую страну, которая позволит своим банкам, компаниям, аэропортам или государственным структурам предоставлять Ирану какую-либо форму спасательного круга. Он отдельно упомянул контрабанду нефти, валютные свопы, денежные переводы, обменные пункты, регистрацию судов и использование подставных компаний. Трамп также заявил, что военный потенциал Ирана серьезно ослаблен, а его валюта обесценилась, и вновь подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Иранское агентство ТАСНИМ назвало заявление Трампа возвращением к провалившейся политике максимального давления. Иран научился обходить эти ограничения и приобрел в этом значительный опыт, заявило агентство. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие слушатели, сегодня мы рассмотрим, как благодаря правительствам, сформированным под руководством Реджепа Тайпа Эрдогана и их твердой и прагматичной внешнеполитической линии, Тюркия добилась усиления своих позиций на международной арене. 14 августа этого года партия «Справедливости и развития» ПРС отметила свое 25-летие. Благодарная Тюркия будет рассматривать эту четверть века как определяющий период в процессе укрепления позиции страны в глобальной иерархии. Придя к власти вскоре после своего создания, партия осуществила масштабные преобразования в Тюркии, как внутри страны, так и в рамках глобального порядка. Сначала партия сосредоточилась на укреплении внутреннего управления страной, а затем переключила внимание на формирование и реализацию сильной и прагматичной внешней политики, направленной на усиление региональной и глобальной роли Тюркии. В первые годы своего правления правительство ПСР сосредоточилось на укреплении экономики и улучшении международного положения Тюркии, одновременно стремясь развивать отношения с соседними странами и продвигаться к цели вступления в Европейский Союз. Со временем Тюркия начала проводить многовекторную политику, охватывающую Ближний Восток, Балканы, Африку, Кавказ, Центральную Азию и более отдаленные регионы. Целью было одновременно укрепление и расширение экономики, и усиление регионального влияния страны. При этом Тюркия стремилась диверсифицировать свои отношения, не разрывая традиционные связи с Западом. Начало переговоров о вступлении в ЕС в 2005 году продемонстрировало западную ориентацию Тюркии. В то же время Анкара стремилась снизить напряженность в отношениях с соседями, расширить присутствие в Африке, развивать экономические связи со странами Персидского залива и укреплять институциональные связи с Центральной Азией. Во второе десятилетие пребывания у власти ПСР столкнулась с целым рядом вызовов – арабскими восстаниями на Ближнем Востоке, хаосом в Сирии, напряженностью в Восточном Средиземноморье, попыткой государственного переворота 15 июля, недовольством Запада независимой политикой Тюркии, напряженностью между Россией и Украиной, а также блокадой Катара. Правительство укрепляло связи с НАТО, одновременно развивая гибкие отношения с другими центрами силы, включая Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, Азию и Африку. Благодаря этой автономии Тюркия смогла укрепить свой оборонный потенциал. Если в 2002 году доля отечественного производства в оборонной промышленности составляла 2%, то на сегодняшний день она превысила 80% и продолжает расти. Это чрезвычайно впечатляющее достижение. Турецкие технологии БПЛА, военные корабли, бронетехника, ракетные системы и возможности радиоэлектронной борьбы не только внесли вклад в турецкую экономику, но и стали инструментами внешней политики, углубляющими отношения Тюркии с Пакистаном, Украиной, странами Персидского залива, Африкой и Центральной Азией. БПЛА «Байрактар» и истребитель пятого поколения «Кан» турецкого производства получили широкое международное признание. В результате экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Тюркии вырос с 248 миллионов долларов в 2002 году до 10 миллиардов 50 миллионов долларов в 2025. Развитие оборонной промышленности позволило Тюркии проводить военные операции более независимо. При этом страна активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, чтобы устранить существующие пробелы. За последние 20 лет Тюркия расширила свое военное присутствие и сотрудничество со многими странами, включая Сомали, Катар, Ливию, Пакистан и Азербайджан. 7 августа Тюркия создала трехстороннюю

Оборонный альянс с Пакистаном, единственной ядерной державой мусульманского мира, и Саудовской Аравией, одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Ожидается, что к этому альянсу присоединятся и другие арабские государства, что станет началом нового этапа регионального сотрудничества в сфере безопасности и поддержания мира. Тюркия также развела прочные экономические и дипломатические отношения со странами Балкан и Центральной Азии. Вместе с балканскими странами Тюркия в 2025 году присоединилась к Балканской платформе мира, направленной на предотвращение повторного обострения конфликтов прошлого и содействие сотрудничеству в сферах безопасности границ, энергетики и транспорта. В Центральной Азии Тюркия институционализировала свои отношения с регионом, возглавив в 2021 году преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств. Такие учреждения, как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКА, Институт имени Юнуса Эмре, программа стипендий Тюркия, Фонд Маариф, АФАД, Красный полумесяц и Turkish Airlines – через различные каналы расширили социальные связи Тюркии с другими странами. Согласно данным ОЭСР, в 2024 году Тюркия предоставила около 7,3 миллиарда долларов валовой двусторонней помощи в целях развития, из которых 6,1 миллиарда долларов составила гуманитарная помощь. Закрытие Ормузского пролива во время ирано-американской войны повысило потребность арабских стран в установлении связей через Тюркию, что проявляется в частности в проектах автомобильных и железных дорог, а также трубопроводов. Как страны Персидского залива, так и Ирак стремятся получить доступ к Западу через Тюркию, а Тюркия приветствует эту новую тенденцию. В последнее время внешняя политика Тюркии стала более активно использовать международные организации для влияния на региональную и глобальную повестку. Активная роль Тюркии на таких площадках, как Большая двадцатка, НАТО, Организация исламского сотрудничества, Большая восьмерка и Организация тюркских государств, превращение Анталийского дипломатического форума в международную площадку, а также посреднические инициативы в рамках ООН и ОБСЕ являются примерами этой тенденции. В итоге растущее международное влияние Тюркии за четверть века правления ПСР следует связывать со способностью страны сочетать активную дипломатию, основанную на принципе «выигрыш для всех», сильной экономикой, оборонной промышленностью, торговлей, гуманитарной помощью, энергетикой, транспортом и стратегическими партнерствами. Тюркия является ключевым игроком, с которым необходимо считаться во многих регионах – от Балкан до Африки, Черного моря, Центральной Азии и Ближнего Востока. Накопленный за последние 25 лет институциональный опыт, дипломатическая сеть и технологический потенциал подготовили Тюркию к более значимой роли на мировой арене.

Бледный лунный свет, струящийся сквозь белые кружевные занавески, умиротворенный полумрак, который создают латунные подсвечники и стоящие посреди комнаты на деревянном столе прозрачная белоснежная миска с легкой корочкой на поверхности. Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Колорит боснийской кухни», где мы приоткрываем двери в самые потаенные уголки нашего сердца, возвращаемся в чистые беззаботные летние ночи нашего детства и вновь ощущаем то успокаивающее умиротворение, которое дарит простота. И сегодня на нашей кухне мы оставим позади жар пылающих печей, резкие ароматы специй и тяжелую тягучую консистенцию теста.

и перейдем к чистой и невинной белизне молока, терпению, скрытому в каждой рисинке, и легкой изящной радости, которую привносит в нашу жизнь сахар. В старинных особняках, на прохладных каменных кухонных двориках наших бабушек ближе к вечеру готовилось нежное лакомство, которое в процессе приготовления наполняло воздух ароматом терпения и спокойствия. Это лакомство называется сютлияш –

Сутлияш – это вовсе не обычное угощение для вечернего чаепития и не просто легкий десерт. Это уважение к чистоте молока, история верности, в которой рисовые зернышки постепенно растворяются в молоке и дарят ему свою нежность и крахмал. Те немногие чистые и простые ингредиенты, которые входят в этот десерт, словно рассказывают нам о самых ясных и спокойных мгновениях человеческой жизни, тех, в которых нет места суете и тревогам. Ну что ж, вы готовы? Тогда сейчас мы хотим перенести вас в далекое прошлое, во двор старинного османского особняка из белого камня в Мостаре, в один из тех волшебных часов жаркой июльской ночи, когда прохлада только начинает нисходить на землю, а журчание Неретвы эхом отражается от стен. На кухне этого особняка жила мудрая женщина, посвятившая всю свою жизнь приготовлению пищи для большой семьи. Волосы ее были белыми, как молоко, лицо печальным, но улыбка никогда не покидала его. Однажды хозяин особняка, желая утешить своего племянника, который вернулся из далеких краев с разбитым сердцем и разочаровался в жизни, позвал пекаря и повариху и сказал: «Приготовьте ему что-нибудь такое, чтобы на душе у него стало легче, и чтобы он снова поверил, что мир все еще может быть чистым и дружественным». Повариха вошла на кухню и поставила на огонь свежее молоко, надоенное этим утром. Добавила горсть риса и немного сахара. Она перемешивала эту смесь деревянной ложкой с таким терпением, с такой нежностью, тихо шепча молитвы, что с каждым движением словно оставляла в молоке тихую колыбельную своего сердца. Сутлияш разложили по мискам и оставили остывать в прохладном дворике. Когда десерт подали печальному юноше, сверху посыпав корицей, уже с первой ложки он почувствовал свежесть молока, мягкость риса и чистоту сердца старой поварихи. Говорят, что вместе с первой ложкой тяжелая печаль в сердце юноши вдруг отступила, а на его лице вновь появилась улыбка, которой давно уже не было. Вот почему у нас сутлияш – это не просто сладкое угощение. Это самый изящный и вкусный способ успокоить уставшую душу, подарить ей облегчение и вновь вернуться к жизни.

А теперь давайте принесем этот чистый, освежающий аромат и эту многовековую историю умиротворения в наши собственные дома и кухни. Если у вас готовы ручка и бумага, мы поделимся с вами рецептом сутлияша, который мгновенно превратит вашу кухню в кухню прохладного каменного особняка. Ингредиенты для этого прекрасного традиционного рецепта предельно просты. 1 литр свежего цельного молока, 1 чайный стакан риса, 2 стакана воды, 1 стакан сахарного песка, 1 десертная ложка крахмала и 1 десертная ложка молотой корицы для финального штриха. Приступая к приготовлению, мы должны помнить, что на нашей кухне нет места спешке, стремлению сделать все как можно быстрее и нетерпению. Молоко нужно дать время настояться и раскрыться. Сначала хорошо промываем рис и кладем его в небольшую кастрюлю. Добавляем 2 стакана воды и варим на медленном огне до тех пор, пока рис полностью не впитает воду и не станет мягким. Когда рис впитает воду и хорошо размягчится, добавляем 1 литр свежего молока, убавляем огонь до самого минимума и начинаем перемешивать деревянной ложкой медленными круговыми движениями, словно поем совдалинку. После того, как молоко закипит, продолжаем варить еще примерно 15-20 минут, терпеливо помешивая, чтобы рис отдал молоку свой крахмал. Затем добавляем сахар, продолжаем помешивать и кипятить еще несколько минут, чтобы сахар

полностью растворился в молоке и стал с ним единым целым. Чтобы десерт приобрел идеальную консистенцию, разводим одну десертную ложку крахмала тщательно в небольшой туристской кофейной чашке холодной воды и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю. Продолжаем помешивать еще 5 минут, после чего снимаем с огня. Сутлияш не должен быть густым, как привычный нам плотный молочный пудинг. Когда мы разливаем его по мискам, он должен оставаться слегка текущим. Остывая, он сам приобретет свою идеальную текстуру. Осторожно разливаем горячий десерт по мискам, даем ему немного остыть при комнатной температуре, затем убираем в холодильник и ждем, пока он хорошо охладится. И непосредственно перед подачей тонким, словно легкая вуаль слоем, посыпаем сверху корицей. Это последний штрих, который завершит наше творение. В первой прохладной ложке сутлияши вы почувствуете сливочный вкус молока, нежную текстуру риса, а легкое тепло корицы напомнит вам, каким великим утешением может быть простота посреди всей жизненной суеты. Совсем как те прекрасные севдалинки, которые мы слушаем, ведь, как и в них, в этом десерте собрана вся невинность жизни.

И на этом мы с вами прощаемся. До следующей встречи в рубрике «Колорит боснийской кухни», где мы снова заглянем в вашу кухню с новыми историями и новыми вкусами, способными успокоить душу. Пусть из вашего дома никогда не уходит мир и спокойствие, а из вашей кухни – свежий аромат молока, из вашего сердца – мелодии сердолинки. До новых встреч!

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, об этом сообщил президент Эрдоган. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сальчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы России. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлап атқаныңа Тюркия овозы радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди аммурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Турчи Чешен Гонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
16: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай Тюркия.
5: Аңлаватқынала Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреби Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
5: It Turkiye hangi radioya?

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Арсен Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

0: Вначале коротко о новостях дня. Türkiye запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сельчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы России. В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, который продолжит оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
0: Президент Эрдоган объявил программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту и чипам. Türkiye запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. На первом этапе мы отберем посредством централизованного экзамена 550 докторантов и обеспечим их подготовку в 20 исследовательских университетах, заявил Эрдоган. В течение следующих 5 лет власти рассчитывают привлечь в научно-технологическую экосистему страны около 3000 молодых исследователей. Мы построим век Türkiye силой науки, технологий и нашей молодежи, заявил президент. По словам президента Эрдогана, задача Türkiye заключается не только в использовании, но и в самостоятельной разработке и производстве технологий будущего. Президент подчеркнул, что власти продолжат курс на создание сильной, процветающей и полностью независимой Türkiye.
1: Председатель правления Technofest и попечительского совета фонда Т3 Сальчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Выступая на фестивале Technofest Mavi Vatan на военно-морской верфи Гёльджик, Байрактар отметил, что цель мероприятия – повысить осведомленность общества о значении концепции «Голубая Родина» и привлечь молодежь к разработке передовых технологий. По словам Байрактара, в мире происходят серьезные изменения глобального баланса сил и производства. При этом ключевую роль продолжают играть морские торговые пути и маршруты поставок энергоресурсов. В условиях этих преобразований особенно важно воспитать поколение, которое не потребляет технологии, а производит их. И более того, самостоятельно разрабатывает эти технологии, подчеркнул он. Отвечая на вопрос о влиянии Мексиканского соглашения на оборонную промышленность,

0: деятельность, Байрактар заявил, что успехи Türkiye в этой сфере расширяют возможности страны и в области международного сотрудничества. Он отметил, что Baykar сегодня является крупнейшей в мире компанией по производству беспилотников и получает 90% своих доходов от экспорта, финансируя разработку высоких технологий за счет собственных средств. По словам Байрактара, технологический рывок турецкой оборонной промышленности способствует укреплению позиций страны в международных альянсах. Отдельно он остановился на развитии искусственного интеллекта. По словам Байрактара, Т-3 активно использует искусственный интеллект и одновременно работает над собственной моделью Т-3 AI. Он сравнил нынешнюю ситуацию с развитием беспилотной авиации. Türkiye пропустила первую волну развития мировой авиационной промышленности, однако впоследствии смогла войти в число лидеров в сфере беспилотников. Если мы сосредоточимся на технологическом переломе, то в долгосрочной перспективе, думаю, сможем даже опередить всех, сказал Байрактар. Технофест Mavi Vatan проходит на верфи Гёлджик и продлится до 23 августа. Посетители могут увидеть корабли и подводные лодки ВМС Türkiye, образцы национальных технологических разработок и проекты участников конкурсов. Следующий Технофест пройдет в Шанлыурфе с 30 сентября по 4 октября. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Япония на протяжении многих лет не принимает итоги войны и пытается представить себя жертвой действий западных держав. Мы призываем Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток переписать бесчеловечные страницы собственной истории, сказала Захарова. Представитель российского МИД также возложила на Японию ответственность за агрессию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в годы войны и заявила, что сегодня Токио движется по опасному пути. На брифинге Захарова также затронула ситуацию вокруг Украины. Она обвинила украинские силы в атаках на находящуюся под российским контролем Запорожскую АЭС и заявила, что такие действия создают угрозу ядерной безопасности. Решение Евросоюза направить Украине доходы от замороженных российских активов Захарова назвала соучастием в террористических актах. Она также заявила, что Запад рассматривает Украину прежде всего как источник ресурсов. Отдельно представитель МИД России прокомментировала отношения с Сирией. По ее словам, Москва и Дамаск достигли договоренности о будущем российских баз в Хмеймиме и Тартусе, что должно придать импульс двусторонним отношениям. Захарова также сообщила о запуске прямого авиасообщения между Россией и Сирией.
1: Вы слушаете «Голос Türkiye». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, приглашения были направлены более чем 100 стран, а также 12 международным организациям. Среди наблюдателей ожидаются представители стран Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По словам Захаровой, МИД России совместно с Советом Федерации, Госдумой и Центральной избирательной комиссией намерен оказывать содействие иностранным наблюдателям во время их пребывания в стране.
1: В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Траурная процессия началась у больницы Аш-Шифа в городе Газа. В ней приняли участие тысячи палестинцев, а также представители политических и местных общественных кругов. Тела погибших, завернутые в палестинские флаги, захоронили на Баптистском кладбище в районе.

0: Юнизейтун на юге города. По имеющимся данным, погибшие были членами нескольких семей. Они погибли в декабре 2023 года в результате израильских ударов по их домам в городе Газа. Поисковые работы на руинах зданий продолжаются. Спасатели пытаются извлечь тела людей, остающихся под завалами после израильских атак. По данным Управления гражданской обороны Газы, работы значительно осложняет нехватка техники, оборудования и других необходимых ресурсов.
1: Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Шейбани и начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир в пятницу обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Как сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана, в главном штабе пакистанском городе Равалпинди начальник штаба Мунир провел встречу с Шейбани и сопровождающей его делегацией. Согласно заявлению, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, региональную обстановку в сфере безопасности и возможности расширения двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Мунир указал на давние братские связи Пакистана с Сирией и изложил позицию Исламабада в отношении глобальной региональной стабильности. Он также подчеркнул важность сотрудничества и совместных усилий для решения общих проблем безопасности. Министр Шейбани, в свою очередь, высоко оценил роль пакистанских вооруженных сил в восстановлении регионального мира и стабильности. Стороны подтвердили приверженность укреплению двусторонних отношений и расширению взаимодействия в обороне и безопасности, говорится в заявлении.
0: Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, которые продолжат оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку. Президент США предупредил, что серьезные экономические последствия ждут любую страну, которая позволит своим банкам, компаниям, аэропортам или государственным структурам предоставлять Ирану какую-либо форму спасательного круга. Он отдельно упомянул контрабанду нефти, валютные свопы, денежные переводы, обменные пункты, регистрацию судов и использование подставных компаний. Трамп также заявил, что военный потенциал Ирана серьезно ослаблен, а его валюта обесценилась, и вновь подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Иранское агентство Тасним назвало заявление Трампа возвращением к провалившейся политике максимального давления. Иран научился обходить эти ограничения и приобрел в этом значительный опыт, заявило агентство. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие слушатели, сегодня мы рассмотрим, как благодаря правительствам, сформированным под руководством Реджепа Тайпа Эрдогана, и их твердой и прагматичной внешнеполитической линии, Тюркия добилась усиления своих позиций на международной арене. 14 августа этого года партия «Справедливости и развития» ПРС отметила свое 25-летие. Благодарная Тюркия будет рассматривать эту четверть века как определяющий период в процессе укрепления позиций страны в глобальной иерархии. Придя к власти вскоре после своего создания, партия осуществила масштабные преобразования в Тюркии, как внутри страны, так и в рамках глобального порядка. Сначала партия сосредоточилась на укреплении внутреннего управления страной, а затем переключила внимание на формирование и реализацию сильной и прагматичной внешней политики, направленной на усиление региональной и глобальной роли Тюркии. В первые годы своего правления правительство ПСР сосредоточилось на укреплении экономики и улучшении международного положения Тюркии, одновременно стремясь развивать отношения с соседними странами и продвигаться к цели вступления в Европейский Союз. Со временем Тюркия начала проводить многовекторную политику, охватывающую Ближний Восток, Балканы, Африку, Кавказ, Центральную Азию и более отдаленные регионы. Целью было одновременно укрепление и расширение экономики и усиление регионального влияния страны. При этом Тюркия стремилась диверсифицировать свои отношения, не разрывая традиционные связи с Западом. Начало переговоров о вступлении в ЕС в 2005 году продемонстрировало западную ориентацию Тюркии. В то же время Анкара стремилась снизить напряженность в отношениях с соседями, расширить присутствие в Африке, развивать экономические связи со странами Персидского залива и укреплять институциональные связи с Центральной Азией. Во второе десятилетие пребывания у власти ПСР столкнулась с целым рядом вызовов – арабскими восстаниями на Ближнем Востоке, хаосом в Сирии, напряженностью в Восточном Средиземноморье, попыткой государственного переворота 15 июля, недовольством Запада независимости.

зависимой политикой Тюркии, напряженностью между Россией и Украиной, а также блокадой Катара. Правительство укрепляло связи с НАТО, одновременно развивая гибкие отношения с другими центрами силы, включая Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, Азию и Африку. Благодаря этой автономии Тюркия смогла укрепить свой оборонный потенциал. Если в 2002 году доля отечественного производства в оборонной промышленности составляла 2%, то на сегодняшний день она превысила 80% и продолжает расти. Это чрезвычайно впечатляющее достижение. Турецкие технологии, БПЛА, военные корабли, бронетехника, ракетные системы и возможности радиоэлектронной борьбы не только внесли вклад в турецкую экономику, но и стали инструментами внешней политики, углубляющими отношения Тюркии с Пакистаном, Украиной, странами Персидского залива, Африкой и Центральной Азией. БПЛА «Байрактар» и истребитель пятого поколения «Кан» турецкого производства получили широкое международное признание. В результате экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Тюркии вырос с 248 миллионов долларов в 2002 году до 10 миллиардов 50 миллионов долларов в 2025. Развитие оборонной промышленности позволило Тюркии проводить военные операции более независимо. При этом страна активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, чтобы устранить существующие пробелы. За последние 20 лет Тюркия расширила свое военное присутствие и сотрудничество со многими странами, включая Сомали, Катар, Ливию, Пакистан и Азербайджан. 7 августа Тюркия создала трехсторонний оборонный альянс с Пакистаном, единственной ядерной державой мусульманского мира, и Саудовской Аравией, одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Ожидается, что к этому альянсу присоединятся и другие арабские государства, что станет началом нового этапа регионального сотрудничества в сфере безопасности и поддержания мира. Тюркия также развела прочные экономические и дипломатические отношения со странами Балкан и Центральной Азии. Вместе с балканскими странами Тюркия в 2025 году присоединилась к Балканской платформе мира, направленной на предотвращение повторного обострения конфликтов прошлого и содействие сотрудничеству в сферах безопасности границ, энергетики и транспорта. В Центральной Азии Тюркия институционализировала свои отношения с регионом, возглавив в 2021 году преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств. Такие учреждения, как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКА, Институт имени Юнуса Эмре, Программа стипендий Тюркия, Фонд Маариф, АФАД, Красный полумесяц и Turkish Airlines – через различные каналы расширили социальные связи Тюркии с другими странами. Согласно данным ОЭСР, в 2024 году Тюркия предоставила около 7,3 миллиарда долларов валовой двусторонней помощи в целях развития, из которых 6,1 миллиарда долларов составила гуманитарная помощь. Закрытие Ормузского пролива во время ирано-американской войны повысило потребность арабских стран в установлении связей через Тюркию, что проявляется в частности в проектах автомобильных и железных дорог, а также трубопроводов. Как страны Персидского залива, так и Ирак стремятся получить доступ к Западу через Тюркию, а Тюркия приветствует эту новую тенденцию. В последнее время внешняя политика Тюркии стала более активно использовать международные организации для влияния на региональную и глобальную повестку. Активная роль Тюркии на таких площадках, как Большая двадцатка, НАТО, Организация исламского сотрудничества, Большая восьмерка и Организация тюркских государств, превращение Анталийского дипломатического форума в международную площадку, а также посреднические инициативы в рамках ООН и ОБСЕ являются примерами этой тенденции. В итоге растущее международное влияние Тюркии за четверть века правления ПСР
следует связывать со способностью страны сочетать активную дипломатию, основанную на принципе «выигрыш для всех», с сильной экономикой, оборонной промышленностью, торговлей, гуманитарной помощью, энергетикой, транспортом и стратегическими партнерствами. Тюрки является ключевым игроком, с которым необходимо считаться во многих регионах – от Балкан до Африки, Черного моря, Центральной Азии и Ближнего Востока. Накопленные за последние 25 лет

Бледный лунный свет, струящийся сквозь белые кружевные занавески, умиротворенный полумрак, который создают латунные подсвечники и стоящие посреди комнаты на деревянном столе прозрачная белоснежная миска с легкой корочкой на поверхности. Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Колорит боснийской кухни», где мы приоткрываем двери в самые потаенные уголки нашего сердца. Возвращаемся в чистые и беззаботные летние ночи нашего детства и вновь ощущаем то успокаивающее умиротворение, которое дарит простота. И сегодня на нашей кухне мы оставим позади жар пылающих печей, резкие ароматы специй и тяжелую тягучую консистенцию теста. И перейдем к чистой и невинной белизне молока, терпению, скрытому в каждой рисинке, и легкой изящной радости, которую привносит в нашу жизнь сахар. В старинных особняках, на прохладных каменных кухонных двориках наших бабушек ближе к вечеру готовилось нежное лакомство, которое в процессе приготовления наполняло воздух ароматом терпения и спокойствия. Это лакомство называется сютлияш.

Сутлияш – это вовсе не обычное угощение для вечернего чаепития и не просто легкий десерт. Это уважение к чистоте молока, история верности, в которой рисовые зернышки постепенно растворяются в молоке и дарят ему свою нежность и крахмал. Те немногие чистые и простые ингредиенты, которые входят в этот десерт, словно рассказывают нам о самых ясных и спокойных мгновениях человеческой жизни, тех, в которых нет места суете и тревогам. Ну что ж, вы готовы? Тогда сейчас мы хотим перенести вас в далекое прошлое, во двор старинного османского особняка из белого камня в Мостаре, в один из тех волшебных часов жаркой июльской ночи, когда прохлада только начинает нисходить на землю, а журчание неретвы эхом отражается от стен. На кухне этого особняка жила мудрая женщина, посвятившая всю свою жизнь приготовлению пищи для большой семьи. Волосы ее были белыми, как молоко, лицо печальным, но улыбка никогда не покидала его. Однажды хозяин особняка, желая утешить своего племянника, который вернулся из далеких краев с разбитым сердцем и разочаровался в жизни, позвал пекаря и повариху и сказал: «Приготовьте ему что-нибудь такое, чтобы на душе у него стало легче, и чтобы он снова поверил, что мир все еще может быть чистым и дружественным». Повариха вошла на кухню и поставила на огонь свежее молоко, надоенное этим утром. Добавила горсть риса и немного сахара. Она перемешивала эту смесь деревянной ложкой с таким терпением, с такой нежностью, тихо шепча молитвы, что с каждым движением словно оставляла в молоке тихую колыбельную своего сердца. Сутлияш разложили по мискам и оставили остывать в прохладном дворике. Когда десерт подали печальному юноше, сверху посыпав корицей, уже с первой ложки он почувствовал свежесть молока, мягкость риса и чистоту сердца старой поварихи. Говорят, что вместе с первой ложкой тяжелая печаль в сердце юноши вдруг отступила, а на его лице вновь появилась улыбка, которой давно уже не было. Вот почему у нас сутлияш – это не просто сладкое угощение. Это самый изящный и вкусный способ успокоить уставшую душу, подарить ей облегчение и вновь вернуться к жизни.

А теперь давайте принесем этот чистый, освежающий аромат и эту многовековую историю умиротворения в наши собственные дома и кухни. Если у вас готовы ручка и бумага, мы поделимся с вами рецептом сутлияша, который мгновенно превратит вашу кухню в кухню прохладного каменного особняка. Ингредиенты для этого прекрасного традиционного рецепта предельно просты. 1 литр свежего цельного молока, 1 чайный стакан риса, 2 стакана воды, 1 стакан сахарного песка, 1 десертная ложка крахмала и 1 десертная ложка молотой корицы для финального штриха. Приступая к приготовлению, мы должны помнить, что на нашей кухне нет места спешке, стремлению сделать все как можно быстрее и нетерпению. Молоко нужно дать время настояться и раскрыться. Сначала хорошо промываем рис и кладем его в небольшую кастрюлю. Добавляем 2 стакана воды и варим на медленном огне до тех пор, пока рис полностью не впитает воду и не станет мягким. Когда рис впитает воду и хорошо размягчится, добавляем 1 литр свежего молока, убавляем огонь до самого минимума и начинаем перемешивать деревянной ложкой медленными круговыми движениями, словно поем совдолинку. После того, как молоко закипит, продолжаем варить еще примерно 15-20 минут, терпеливо помешивая, чтобы рис отдал молоку свой крахмал. Затем добавляем сахар, продолжаем помешивать и кипятить еще несколько минут, чтобы сахар полностью растворился в молоке и стал с ним единым целым. Чтобы десерт приобрел идеальную консистенцию, разводим 1 десертную ложку крахмала тщательно в небольшой туристской кофейной чашке холодной воды и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю. Продолжаем помешивать еще 5 минут, после чего снимаем с огня. Сутлияш не должен быть густым, как привычный нам плотный молочный пудинг. Когда мы разливаем его по мискам, он должен оставаться слегка текущим. Остывая, он сам приобретет свою идеальную текстуру. Осторожно разливаем горячий десерт по мискам, даем ему немного остыть при комнатной температуре, затем убираем в холодильник и ждем, пока он хорошо охладится. И непосредственно перед подачей тонким, словно легкая вуаль слоем, посыпаем сверху корицей. Это последний штрих, который завершит наше творение. В первой прохладной ложке сутлияша вы почувствуете сливочный вкус молока, нежную текстуру риса, а легкое тепло корицы напомнит вам, каким великим утешением может быть простота посреди всей жизненной суеты. Совсем как те прекрасные совдолинки, которые мы слушаем, ведь, как и в них, в этом десерте собрана вся невинность жизни.

И на этом мы с вами прощаемся. До следующей встречи в рубрике «Колорит боснийской кухни», где мы снова заглянем в вашу кухню с новыми историями и новыми вкусами, способными успокоить душу. Пусть из вашего дома никогда не уходит мир и спокойствие, а из вашей кухни свежий аромат молока, из вашего сердца мелодии сайвдалинки. До новых встреч!

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, об этом сообщил президент Эрдоган. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сальчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Представители 55 стран подтвердили участие в международном

наблюдений за выборами депутатов Государственной Думы России. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Арсен Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики: «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

В начале коротко о новостях дня. Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сельчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы России. В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции.

0: Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, которые продолжат оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
0: Президент Эрдоган объявил программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту и чипам. Тюркия запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, производство чипов и передовые вычислительные системы, сообщил президент Эрдоган. На первом этапе мы отберем посредством централизованного экзамена 550 докторантов и обеспечим их подготовку в 20 исследовательских университетах, заявил Эрдоган. В течение следующих 5 лет власти рассчитывают привлечь в научно-технологическую экосистему страны около 3000 молодых исследователей. «Мы построим век Тюркии силой науки, технологий и нашей молодежи», – заявил президент. По словам президента Эрдогана, задача Тюркии заключается не только в использовании, но и в самостоятельной разработке и производстве технологий будущего. Президент подчеркнул, что власти продолжат курс на создание сильной, процветающей и полностью независимой Тюркии.
1: Председатель правления Технофест и попечительского совета фонда Т3 Сальчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Выступая на фестивале Технофест Мави Ватан на военно-морской верфи Гёлджик, Байрактар отметил, что цель мероприятия – повысить осведомленность общества о значении концепции «Голубая Родина» и привлечь молодежь к разработке передовых технологий. По словам Байрактара, в мире происходят серьезные изменения глобального баланса сил и производства. При этом ключевую роль продолжают играть морские торговые пути и маршруты поставок энергоресурсов. В условиях этих преобразований особенно важно воспитать поколение, которое не потребляет технологии, а производит их. И более того, самостоятельно разрабатывает эти технологии, подчеркнул он. Отвечая на вопрос о влиянии Мекканского соглашения на оборонную промышленность, Байрактар заявил, что успехи Тюркии в этой сфере расширяют возможности страны и в области международного сотрудничества. Он отметил, что Байкар сегодня является крупнейшей в мире компанией по производству беспилотников и получает 90% своих доходов от экспорта, финансируя разработку высоких технологий за счет собственных средств. По словам Байрактара, технологический рывок турецкой оборонной промышленности способствует укреплению позиций страны в международных альянсах. Отдельно он остановился на развитии искусственного интеллекта. По словам Байрактара, Т3 активно использует искусственный интеллект и одновременно работает над собственной моделью Т3 AI. Он сравнил нынешнюю ситуацию с развитием беспилотной авиации. Тюркия пропустила первую волну развития мировой авиационной промышленности, однако впоследствии смогла войти в число лидеров в сфере беспилотников. Если мы сосредоточимся на технологическом переломе, то в долгосрочной перспективе, думаю, сможем даже опередить всех, сказал Байрактар. Технофест Мави Ватан проходит на верфи Гёлджик и продлится до 23 августа. Посетители могут увидеть корабли и подводные лодки ВМС Тюркии, образцы национальных технологических разработок и проекты участников конкурсов. Следующий Технофест пройдет в Шанлыурфе с 30 сентября по 4 октября.
0: Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Япония на протяжении многих лет не принимает итоги войны и пытается представить себя жертвой действий западных держав. «Мы призываем Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток переписать бесчеловечные страницы собственной истории», – сказала Захарова. Представитель российского МИД также возложила на Японию ответственность за агрессию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в годы войны и заявила, что сегодня Токио движется по опасному пути.

На брифинге Захарова также затронула ситуацию вокруг Украины. Она обвинила украинские силы в атаках на находящуюся под российским контролем Запорожскую АЭС и заявила, что такие действия создают угрозу ядерной безопасности. Решение Евросоюза направить Украине доходы от замороженных российских активов Захарова назвала соучастием в террористических актах. Она также заявила, что Запад рассматривает Украину прежде всего как источник ресурсов. Отдельно представитель МИД России прокомментировала отношения с Сирией. По ее словам, Москва и Дамаск достигли договоренности о будущем российских баз в Хмеймиме и Тартусе, что должно придать импульс двусторонним отношениям. Захарова также сообщила о запуске прямого авиасообщения между Россией и Сирией.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, приглашения были направлены более чем 100 стран, а также 12 международным организациям. Среди наблюдателей ожидаются представители стран Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По словам Захаровой, МИД России совместно с Советом Федерации, Госдумой и Центральной избирательной комиссией намерен оказывать содействие иностранным наблюдателям во время их пребывания в стране.
2: В секторе Газа состоялись похороны 50 палестинцев, тела и останки которых за последние две недели извлекли из-под завалов разрушенных домов. Траурная процессия началась у больницы Аш-Шифа в городе Газа. В ней приняли участие тысячи палестинцев, а также представители политических и местных общественных кругов. Тела погибших, завернутые в палестинские флаги, захоронили на Баптистском кладбище в районе Зейтун на юге города. По имеющимся данным, погибшие были членами нескольких семей. Они погибли в декабре 2023 года в результате израильских ударов по их домам в городе Газа. Поисковые работы на руинах зданий продолжаются. Спасатели пытаются извлечь тела людей, остающихся под завалами после израильских атак. По данным Управления гражданской обороны Газы, работы значительно осложняет нехватка техники, оборудования и других необходимых ресурсов.
1: Дамаск и Исламабад усиливают взаимодействие в сфере безопасности. Министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Аш-Шейбани и начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир в пятницу обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Как сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана, в главном штабе в пакистанском городе Равалпинди начальник штаба Мунир провел встречу с Аш-Шейбани и сопровождающей его делегацией. Согласно заявлению, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, региональную обстановку в сфере безопасности и возможности расширения двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Мунир указал на давние братские связи Пакистана с Сирией и изложил позицию Исламабада в отношении глобальной региональной стабильности. Он также подчеркнул важность сотрудничества и совместных усилий для решения общих проблем безопасности. Министр Аш-Шейбани, в свою очередь, высоко оценил роль пакистанских вооруженных сил в восстановлении регионального мира и стабильности. Стороны подтвердили приверженность укреплению двусторонних отношений и расширению взаимодействия в обороне и безопасности, говорится в заявлении.
2: Президент США Дональд Трамп объявил о новой кампании по максимальной экономической изоляции Ирана и пригрозил последствиями государствам и компаниям, которые продолжат оказывать Тегерану финансовую или коммерческую поддержку. Президент США предупредил, что серьезные экономические последствия ждут любую страну, которая позволит своим банкам, компаниям, аэропортам или государственным структурам предоставлять Ирану какую-либо форму спасательного круга. Он отдельно упомянул контрабанду нефти, валютные свопы, денежные переводы, обменные пункты, регистрацию судов и использование подставных компаний. Трамп также заявил, что военный потенциал Ирана серьезно ослаблен, а его валюта обесценилась, и вновь подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Иранское агентство ТАСНИМ назвало заявление Трампа возвращением к провалившейся политике максимального давления. Иран научился обходить эти ограничения и приобрел в этом значительный опыт, заявило агентство. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие слушатели, сегодня мы рассмотрим, как благодаря правительствам, сформированным под руководством Реджепа Тайпа Эрдогана, их твердой и прагматичной внешнеполитической линии, Тюркия добилась усиления своих позиций на международной арене. 14 августа этого года партия «Справедливости и развития» ПРС отметила свое 25-летие. Благодарная Тюркия будет рассматривать эту четверть века как определяющий период в процессе укрепления позиций страны в глобальной иерархии. Придя к власти вскоре после своего создания, партия осуществила масштабные преобразования в Тюркии, как внутри страны, так и в рамках глобального порядка. Сначала партия сосредоточилась на укреплении внутреннего управления страной, а затем переключила внимание на формирование и реализацию сильной и прагматичной внешней политики, направленной на усиление региональной и глобальной роли Тюркии. В первые годы своего правления правительство ПСР сосредоточилось на укреплении экономики и улучшении международного положения Тюркии, одновременно стремясь развивать отношения с соседними странами и продвигаться к цели вступления в Европейский Союз. Со временем Тюркия начала проводить многовекторную политику, охватывающую Ближний Восток, Балканы, Африку, Кавказ, Центральную Азию и более отдаленные регионы. Целью было одновременно укрепление и расширение экономики, и усиление регионального влияния страны. При этом Тюркия стремилась диверсифицировать свои отношения, не разрывая традиционные связи с Западом. Начало переговоров о вступлении в ЕС в 2005 году продемонстрировало западную ориентацию Тюркии. В то же время Анкара стремилась снизить напряженность в отношениях с соседями, расширить присутствие в Африке, развивать экономические связи со странами Персидского залива и укреплять институциональные связи с Центральной Азией. Во второе десятилетие пребывания у власти ПСР столкнулась с целым рядом вызовов – арабскими восстаниями на Ближнем Востоке, хаосом в Сирии, напряженностью в Восточном Средиземноморье, попыткой государственного переворота 15 июля, недовольством Запада независимой политикой Тюркии, напряженностью между Россией и Украиной, а также блокадой Катара. Правительство укрепляло связи с НАТО, одновременно развивая гибкие отношения с другими центрами силы, включая Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, Азию и Африку. Благодаря этой автономии Тюркия смогла укрепить свой оборонный потенциал. Если в 2002 году доля отечественного производства в оборонной промышленности составляла 2%, то на сегодняшний день она превысила 80% и продолжает расти. Это чрезвычайно впечатляющее достижение. Турецкие технологии, БПЛА, военные корабли, бронетехника, ракетные системы и возможности радиоэлектронной борьбы не только внесли вклад в турецкую экономику, но и стали инструментами внешней политики, углубляющими отношения Тюркии с Пакистаном, Украиной, странами Персидского залива, Африкой и Центральной Азией. БПЛА «Байрактар» и истребитель пятого поколения «Кан» турецкого производства получили широкое международное признание. В результате экспорт продукции оборонной и аэрокосмической промышленности Тюркии вырос с 248 миллионов долларов в 2002 году до 10 миллиардов 50 миллионов долларов в 2025. Развитие оборонной промышленности позволило Тюркии проводить военные операции более независимо. При этом страна активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, чтобы устранить существующие пробелы. За последние 20 лет Тюркия расширила свое военное присутствие и сотрудничество со многими странами, включая Сомали, Катар, Ливию, Пакистан и Азербайджан. 7 августа Тюркия создала трехсторонний оборонный альянс с Пакистаном, единственной ядерной державой мусульманского мира, и Саудовской Аравией, одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Ожидается, что к этому альянсу присоединятся и другие арабские государства, что станет началом нового этапа регионального сотрудничества в сфере безопасности и поддержания мира. Тюркия также развела прочные экономические и дипломатические отношения со странами Балкан и Центральной Азии.
Вместе с балканскими странами Тюркия в 2025 году присоединилась к Балканской платформе мира, направленной на предотвращение повторного обострения конфликтов прошлого и содействие сотрудничеству в сферах безопасности границ, энергетики и транспорта. В Центральной Азии Тюркия институционализировала свои отношения с регионом, возглавив в 2021 году преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств. Такие учреждения, как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКА, Институт имени Юнуса Эмре, программа «Стипендии Тюркия», Фонд Маариф, АФАД, Красный полумесяц и Turkish Airlines через различные каналы расширили социальные связи Тюркии с другими странами. Согласно данным ОЭСЭШ, в 2024 году Тюркия предоставила около 7,3 миллиарда долларов валовой двусторонней помощи в целях развития, из которых 6,1

5 миллиарда долларов составила гуманитарная помощь. Закрытие Ормузского пролива во время ирано-американской войны повысило потребность арабских стран в установлении связей через Тюркию, что проявляется в частности в проектах автомобильных и железных дорог, а также трубопроводов. Как страны Персидского залива, так и Ирак стремятся получить доступ к Западу через Тюркию, а Тюркия приветствует эту новую тенденцию. В последнее время внешняя политика Тюркии стала более активно использовать международные организации для влияния на региональную и глобальную повестку. Активная роль Тюркии на таких площадках, как «Большая двадцатка», НАТО, Организация исламского сотрудничества, «Большая восьмерка» и Организация тюркских государств, превращение Анталийского дипломатического форума в международную площадку, а также посреднические инициативы в рамках ООН и ОБСЕ являются примерами этой тенденции. В итоге растущее международное влияние Тюркии за четверть века правления ПСР следует связывать со способностью страны сочетать активную дипломатию, основанную на принципе «выигрыш для всех», с сильной экономикой, оборонной промышленностью, торговлей, гуманитарной помощью, энергетикой, транспортом и стратегическими партнерствами. Тюркия является ключевым игроком, с которым необходимо считаться во многих регионах – от Балкан до Африки, Черного моря, Центральной Азии и Ближнего Востока. Накопленный за последние 25 лет институциональный опыт, дипломатическая сеть и технологический потенциал подготовили Тюркию к более значимой роли на мировой арене.

Бледный лунный свет, струящийся сквозь белые кружевные занавески, умиротворенный полумрак, который создают латунные подсвечники и стоящие посреди комнаты на деревянном столе прозрачная белоснежная миска с легкой корочкой на поверхности. Дорогие друзья, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Колорит боснийской кухни», где мы приоткрываем двери в самые потаенные уголки нашего сердца. Возвращаемся в чистые и беззаботные летние ночи нашего детства и вновь ощущаем то успокаивающее умиротворение, которое дарит простота. И сегодня на нашей кухне мы оставим позади жар пылающих печей, резкие ароматы специй и тяжелую тягучую консистенцию теста. И перейдем к чистой и невинной белизне молока, терпению, скрытому в каждой рисинке, и легкой изящной радости, которую привносит в нашу жизнь сахар. В старинных особняках на прохладных каменных кухонных двориках наших бабушек ближе к вечеру готовилось нежное лакомство, которое в процессе приготовления наполняло воздух ароматом терпения и спокойствия. Это лакомство называется сютлияш.

Сутлияш – это вовсе не обычное угощение для вечернего чаепития и не просто легкий десерт. Это уважение к чистоте молока, история верности, в которой рисовые зернышки постепенно растворяются в молоке и дарят ему свою нежность и крахмал. Те немногие чистые и простые ингредиенты, которые входят в этот десерт, словно рассказывают нам о самых ясных и спокойных мгновениях человеческой жизни – тех, в которых нет места суете и тревогам. Ну что ж, вы готовы? Тогда сейчас мы хотим перенести вас в далекое прошлое. Во двор старинного османского особняка из белого камня в Мостаре. В один из тех волшебных часов жаркой июльской ночи, когда прохлада только начинает нисходить на землю, а журчание Неретвы эхом отражается от стен. На кухне этого особняка жила мудрая женщина, посвятившая всю свою жизнь приготовлению пищи для большой семьи. Волосы ее были белыми, как молоко, лицо печальным, но улыбка никогда не покидала его. Однажды хозяин особняка, желая утешить своего племянника, который вернулся из далеких краев с разбитым сердцем и разочаровался в жизни, позвал пекаря и повариху и сказал: «Приготовьте ему что-нибудь такое,

и чтобы на душе у него стало легче, и чтобы он снова поверил, что мир все еще может быть чистым и дружественным. Повариха вошла на кухню и поставила на огонь свежее молоко, надоенное этим утром. Добавила горсть риса и немного сахара. Она перемешивала эту смесь деревянной ложкой с таким терпением, с такой нежностью, тихо шепча молитвы, что с каждым движением словно оставляла в молоке тихую колыбельную своего сердца. Сутлияш разложили по мискам и оставили остывать в прохладном дворике. Когда десерт подали печальному юноше, сверху посыпав корицей, уже с первой ложки он почувствовал свежесть молока, мягкость риса и чистоту сердца старой поварихи. Говорят, что вместе с первой ложкой тяжелая печаль в сердце юноши вдруг отступила, а на его лице вновь появилась улыбка, которой давно уже не было. Вот почему у нас сютлияш – это не просто сладкое угощение. Это самый изящный и вкусный способ успокоить уставшую душу, подарить ей облегчение и вновь вернуться к жизни.

А теперь давайте принесем этот чистый, освежающий аромат и эту многовековую историю умиротворения в наши собственные дома и кухни. Если у вас готовы ручка и бумага, мы поделимся с вами рецептом сутлияша, который мгновенно превратит вашу кухню в кухню прохладного каменного особняка. Ингредиенты для этого прекрасного традиционного рецепта предельно просты. 1 литр свежего цельного молока, 1 чайный стакан риса, 2 стакана воды, 1 стакан сахарного песка, 1 десертная ложка крахмала и 1 десертная ложка молотой корицы для финального штриха. Приступая к приготовлению, мы должны помнить, что на нашей кухне нет места спешке, стремлению сделать все как можно быстрее и нетерпению. Молоко нужно дать время настояться и раскрыться. Сначала хорошо промываем рис и кладем его в небольшую кастрюлю. Добавляем 2 стакана воды и варим на медленном огне до тех пор, пока рис полностью не впитает воду и не станет мягким. Когда рис впитает воду и хорошо размягчится, добавляем 1 литр свежего молока, убавляем огонь до самого минимума и начинаем перемешивать деревянной ложкой медленными круговыми движениями, словно поем совдалинку. После того, как молоко закипит, продолжаем варить еще примерно 15-20 минут, терпеливо помешивая, чтобы рис отдал молоку свой крахмал. Затем добавляем сахар, продолжаем помешивать и кипятить еще несколько минут, чтобы сахар полностью растворился в молоке и стал с ним единым целым. Чтобы десерт приобрел идеальную консистенцию, разводим 1 десертную ложку крахмала тщательно в небольшой турецкой кофейной чашке холодной воды и тонкой струйкой вливаем в кастрюлю. Продолжаем помешивать еще 5 минут, после чего снимаем с огня. Сутлияш не должен быть густым, как привычный нам плотный молочный пудинг. Когда мы разливаем его по мискам, он должен оставаться слегка текущим. Остывая, он сам приобретет свою идеальную текстуру. Осторожно разливаем горячий десерт по мискам, даем ему немного остыть при комнатной температуре, затем убираем в холодильник и ждем, пока он хорошо охладится. И непосредственно перед подачей тонким, словно легкая вуаль слоем, посыпаем сверху корицей. Это последний штрих, который завершит наше творение. В первой прохладной ложке сутлияша вы почувствуете сливочный вкус молока, нежную текстуру риса, а легкое тепло корицы напомнит вам, каким великим утешением может быть простота посреди всей жизненной суеты. Совсем как те прекрасные севдалинки, которые мы слушаем. Ведь, как и в них, в этом десерте собрана вся невинность жизни.

И на этом мы с вами прощаемся. До следующей встречи в рубрике «Колорит боснийской кухни», где мы снова заглянем в вашу кухню с новыми историями и новыми вкусами, способными успокоить душу. Пусть из вашего дома никогда не уходит мир и спокойствие, а из вашей кухни – свежий аромат молока, из вашего сердца – мелодии сайдалинки. До новых встреч!

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Türkiye запустит новую программу подготовки молодых специалистов в стратегических технологических областях. Об этом сообщил президент Эрдоган. Россия призвала Японию полностью признать итоги Второй мировой войны и отказаться от попыток пересмотра собственной истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Председатель правления Технофест попечительского совета фонда Т3 Сальчук Байрактар заявил, что технологическая независимость становится особенно важной на фоне изменения глобального баланса сил. Представители 55 стран подтвердили участие в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы России. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手 Mustafa 演唱的土耳其歌曲。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури Тюркия Схма.
15: Овода Тюркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
7: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
5: It Turkia hangia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
0: Turkia une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.